Дорогие ребята, сегодня мы подготовили вам историю из жизни животных. Но вначале послушайте песню.

на мягких лапах. «Ты видел, как медведь ловит рыбу?» — спросил меня дед Харитон, когда мы сидели в сторожке и пили чай. «Нет? Ну тогда я тебе покажу. Есть у меня в лесу такой рыболов». Утром, чуть свет, мы отправились с дедом Харитоном в зеленую чащобу. Шли местами глухими, с буреломами и завалами. Наконец, дед Харитон, идущий впереди, предостерегающе поднял руку. Я остановился, прислушиваясь. Где-то недалеко шумела вода. Дед Харитон снял ружье с плеча, чтобы оно ему не мешало, и опустился на колени. Обернувшись, качнул головой. «Смотри!» Раздвинув заросли черемухи, я увидел внизу речку. Даже с сопки, где мы затаились, было видно, что она прозрачна, глубока и довольно быстра. Там, где речка суживалась, у переката я заметил медведя. Черный, огромный, с большими ушами, он стоял у кромки воды, подавшись всем телом вперед с вытянутой лапой. Медведь пристально смотрел в воду. Вдруг он резко нагнулся, запустил лапу в стремнину и вытащил рыбину. Она трепыхалась и вот-вот могла выскользнуть из Мишкиной лапы. Но он тут же швырнул ее на берег, покрытый галькой и мелкой зеленью, и опять принялся неотрывно смотреть в воду. Тут, откуда ни возьмись, у берега появилась лиса. Она, как и мы, спрятавшись в кустах, стала наблюдать за Мишкиной рыбалкой. А рыбалка обещала быть хорошей. Медведь то и дело усердно нагибался и уже несколько раз в лапе у него поблескивала. Мы видели, что лисе не имется. Она то осторожно подпрыгивала, будто ей пятки жгло, то приседала, озабоченно поджимая рыжий хвост. Наконец не выдержала. Высунула из кустов морду с чутко подрагивающими ушами. Потом, поглядывая то на рыбину, прыгающую в траве, то на медведя, стоявшего к ней спиной, на мягких лапах неслышно двинулась вперед. Лихо схватив рыбину зубами, она, также осторожно ступая среди камешков, вернулась в кусты и здесь торопливо съела Мишкин улов. То ли лиса не наелась, то ли решила запастись рыбкой впрок, но она опять направилась из кустов на берег. Только она сцапала рыбину, как медведя будто кто уколол в спину, резко обернулся. От неожиданности лиса открыла пасть, и рыбина шлепнулась на песок. Медведь рявкнул. Лиса в прыжке, круто развернувшись, кинулась в кусты. Медведь за нею. Он мчался с такой быстротой, что, конечно, догнал бы лису, если бы она не схитрила. Юркнула в густые заросли багульника, густо перевитые плетями актинидия и лимонника. Медведь еще немного пробежал и остановился перед этой живой изгородью. Вернулся на берег речки, к месту удачно начавшейся рыбалки, однако продолжать ее не стал. Взяв в лапы рыбину, он нехотя пожевал ее. Потом присел, словно соображая, что же делать дальше. Настроение у него явно было испорчено. Озираясь по сторонам, а не подсматривает ли кто, вырыл яму и припрятал в ней оставшийся улов. Постоял немного на берегу, глядя на воду, качнул большой лохматой головой. Мне даже показалось, что я услышал негодующий вздох. «Ну, погоди, мол, рыжая!» И тяжелой поступью побрел в лес.

Малыши, идем мы с дедом Харитоном по лесу. Вечер, тишина. Ветерок ласково перебирает на ясенях листья. Невдалеке журчит ручей. Не спеша углубились в заросли. Сразу стало сумрачно и прохладно, запахло влажной корой. Вдруг из-под выворотня, из-под корней старой пихты, поваленной бурей, прямо под ноги нам с радостным визгом выскочили щенки. Четверо, шустрые, с задорно поднятыми остроконечными ушами. Видимо, услышав в кустах шум, проголодавшиеся щенки решили, что это возвращается мать. Вот и не удержались, кинулись навстречу. «Вы куда?» — изумился дед Харитон. Поняв, что ошиблись, щенки повернулись обратно к норе. Но дед Харитон, быстро нагнувшись, успел подхватить одного из них на руки. И тут произошло непонятное. Зверек в руках деда Харитона весь обмяк, поднятые уши опали, лапки повисли. Дед Харитон положил его на землю, легонько погладил пальцем по спинке. Зверек не шелохнулся. «Не разрыв ли сердце у бедняжки от страха?» — подумал я, с жалостью приглядываясь к зверьку. Щенок был в серебристо-бурой шубке с темным налетом, будто присыпанной угольной пылью. На острую, как у лисенка, мордочку, казалось, была надета черная маска с белой оторочкой. «Такой милый, необычный зверек!» Между тем дед Харитон сорвал стебелек травы и медленно провел им по пятке щенка. Раз, второй. И тут мы заметили, как мертвый чуть-чуть поджал, затем мелко и судорожно задергал тонкой короткой лапкой. Подмигнув мне, дед Харитон сунул мягкий ворсистый стебелек в его мокренькую ноздрю. Черный носик щенка быстро-быстро задвигался, сморщился и «Чхи! Чхи!» Глаза его невольно распахнулись, пасть приоткрылась. Глядя на нас круглыми блестящими глазами, он громко, обиженно завизжал, наверное, виня деда Харитона в том, что вернул его к жизни. Ловко прошмыгнул между сапог деда и скрылся в норе. «Ишь какой!» — покачал головой дед Харитон. «Маленький, от горшка два вершка, а хитрить уже научился!»

Гнездо на воде. Мы вышли к чистой лесной речушке, вышитой золотыми кувшинками и белыми лилиями. У меня и у деда Харитона были полные корзинки грибов, прикрытые сверху мягкой травой и ветками папоротника. Вдоль речушки по косогору росли серо-зеленоватые грибы с приплюснутой шляпкой. «Да это же шампиньоны!» — воскликнул я. «Вот так удача!» Но дед Харитон покачал головой. «Нет, бледная поганка». «Да, верно, бледная поганка. Она очень похожа на шампиньон. Но если присмотреться, то у шампиньона пластинки на шляпке розовые, а у поганки белые, и обертка на ноге, и шляпка зеленью отливает. Все живое обходит ее стороной. Яд бледной поганки сильнее змеиного». Я прошелся по косогору, собрал несколько серо-зеленоватых грибов. Потом присел на берегу и вместо камешков начал кидать их в воду. Невдалеке от нас, у зарослей камыша, темнел островок из травы и листьев. Наверное, он появился здесь весной, в половодье. Островок покачивался на мелких волнах, уцепившись за корягу, торчащую из воды. Дед Харитон сидел на поваленной ветром березе и, улыбаясь, наблюдал за моим развлечением. Грибы пролетали над островком, гулко шлепали по воде. «Попаду или не попаду в островок?» — задорно спросил я. «Попробуй», — пожал плечами дед Харитон. Он добродушно щурился. Наверное, сидеть на березе ему было приятно. В низинку наплывали запахи хвои, зреющей земляники, иван-чая. Лучи солнца не жгли, а ласкали. Я прицелился и раз! Гриб ударился в корягу и разбился вдребезги. Островок, словно лодка, качнулся. И тотчас из камыша, разбежавшись по воде, взлетела птица. Она была величиной с черка, шея рыжая, бока тоже рыжие и хохолок на затылке. Птица тревожно метнулась к островку. «Рогатая поганка!» — прошептал дед Харитон и вслух подумал. «А не гнездо ли у нее на островке?» «Бледной поганкой мы вспугнули рогатую поганку!» — пошутил я. «Кстати, почему такая красивая птица и поганка?» — удивленно спросил я. «Это охотники так прозвали. Мясо ее рыбой пахнет. Поганая. А вообще она птица хоть куда. Быстрая, бедовая». Птица пронеслась над островком, развернулась, приблизилась к нему, присела на островок и вдруг бултых в воду. «Смотрите, нырнула!» — в восторге прошептал я. Вскоре птица вынырнула, держа что-то в клюве. Немного повозилась на островке и снова скрылась под водой. После третьего раза она долго сидела неподвижно, наверное, отдыхала. Затем взлетела и скрылась в камыше. Речушка была неглубокая, и мы с дедом Харитоном, закатав штанины, без труда добрались до островка. Дед Харитон не ошибся. На легком, зыбком островке птица свила гнездо. В нем на мокрой подстилке из листьев лежали 4 светло-желтых яйца. 3 из них были влажными. Мы поняли, рогатая поганка ныряла за ними. «И случится же такое!» — я смущенно почесал затылок. «Конечно, я чувствовал за собой вину. Брошенный мною гриб попал в корягу, пошатнул гнездо. Вот яйца и упали в воду». Заметив беду, птица нырнула, достала с речного дна яйца и уложила их на место. «Я слышал, что рогатая поганка прекрасно плавает и ныряет», — сказал дед Харитон. «Но чтобы так? Неужели она видит под водой?» — подхватил я. «Ну и ну». Мы выбрались на берег, подождали, пока рогатая поганка вернулась в гнездо, и вдоль берега не спеша пошли на кордон. По пути нам вновь попался серый гриб, бледная поганка. Я наступил на него ногой, вспомнил об умной, красивой птице, рогатой поганке, и улыбнулся. «Поганка, поганке рознь».

0: Птица с характером. Дед Харитон примостился у окна и охотничьим ножом застругивал конец тонкой еловой ветки. Лесник мастерил барометр. Укрепленная на стене, хорошо высушенная на солнце ветка к ненастью будет сгибаться в дугу, а к сухой погоде выпрямляться. И дед Харитон, не выходя из сторожки, мог определить, какую на сегодня ждать погоду. Между делом он говорил: «Интересное создание птица. Вот аисты. Птичий перелет, известно, трудный и долгий. А гляди, приспособились спать на лету». Я молча перебирал на столе книги, зная, что дед Харитон, как человек одинокий, любил порассуждать вслух. «Летят клином. Передние не спят, прокладывают путь. А задние спят. Недолго, минут 10. Потом меняются местами». «А вы что, летали с ними?» — не выдержал я. «Нет, не летал», — ответил он, не поднимая головы. «Но установить, как бьется птичье сердце во время сна и во время бодрствования, можно и без этого. Читал я, ученые крепили на груди птиц радиопередатчики, и те все передавали». Дед Харитон метнул из-под нависших бровей синий взгляд. «Да я тебе и без хитроумных передатчиков скажу. Птица, как и человек, всякое бывает. И сообразительная, и добрая, и смелая. Есть со смекалкой, с хитринкой. И даже с характером есть». Дед Харитон положил желтую еловую ветку на колени. Не так давно на порубке он почти наткнулся на долгоносую птицу. Она сидела в траве и, заметив его, почему-то не взлетела. Дед Харитон заинтересовался. «В чем дело?» Оказывается, птица сидела на яйцах. Дед Харитон легко определил, что это вальшнепиха. Вся она была удивительно пестрой, с волнистыми полосками на груди. Длинный вишневый нос и серый хвост с белыми пятнышками беспокойно подрагивали. Однако птица продолжала бесстрашно оставаться в гнезде. Чтобы понапрасну не тревожить птицу, дед Харитон ушел. Но нет-нет, да и вспоминал про нее. И что-то щемило сердце, будто беду предчувствовало. Однако беспокоить вальшнепиху своим присутствием лесник не решался. Но вот как-то, наведавшись на порубку, он увидел, что из большого муравейника, стоявшего у сухого пня повыше от гнезда, как бы вытекает рыжий ручеек. Добравшись до гнезда, ручеек огибал его с двух сторон. Дед Харитон заторопился к птице. Сплошь облепленная муравьями, она обессилела от укусов и едва шевелилась. Глаза ее уже затянулись мутной пленкой. Опоздая дед Харитон на несколько минут, и вальдшнепиха погибла бы. Осторожно, чтобы не повредить насиженные яйца, дед Харитон вынул из лунки гнездо и вместе с птицей перенес его в другое место, где трава была гуще и выше, обмахнул веткой муравьев. Ослабевшую птицу надо было накормить, и дед Харитон накопал ей дождевых червей. Поднес на ладони к клюву, но вальдшнепиха даже не взглянула на них.
1: «Так не годится», — строго сказал дед Харитон.
0: «Хочешь быть крепкой — ешь». И он силой открыл ей клюв. После этого на третий день к вечеру дед Харитон заглянул в гнездо, но никого в нем не обнаружил. А потому, как аккуратно была выброшена сероватая с рыжеватыми пестринками скорлупа, он понял — птица вывела таки птенцов. «Сколько мук претерпела птица, но своего добилась», — закончил дед Харитон и, многозначительно подмигнув, добавил: «Вот что значит птица с характером».

Бегающая под водой. Мы шли по глухому распадку, склоны которого густо заросли кустами багульника. По дну распадка текла неглубокая, по-весеннему быстрая речка. Здесь внизу еще было холодно. Кое-где вдоль речки виднелись серые, подтаявшие кочки снега. На повороте речка образовала неширокий плес. Внезапно из плеса выпорхнула птичка и стремительно низко полетела над водой, следуя всем изгибам речки. «Аляпка!» — ласково произнес дед Харитон, и суровые обветренные морщинки на его лице немного разгладились. «Проворная печуга!» Птичка присела на ветку багульника, склонившуюся к самой воде. Села, головку свесила вниз, что-то высматривая. Солнце вышло из-за тучи. Аляпка завертелась туда-сюда, запела. Пение ее напоминало бульканье быстрого ручейка среди камней. Вдруг она качнулась и головой вниз нырь в воду. Мне было хорошо видно, как она бежала по дну плеса, помогая себе короткими крылышками, будто веслами и хвостом. Вынырнула вблизи нас. Маленькая, серо-бурая, а на тельце, ну хотя бы капля воды. «Ледяная вода птичке не помеха», — заметив мое недоумение, сказал дед Харитон. «Перья у нее смазаны особым жиром, который в воде пузырится, создавая воздушную прокладку. Она-то и предохраняет надежно от холода. Мороза аляпка совсем не боится. Всю зиму здесь у воды живет. Речка-то наша не замерзает». Аляпка стояла, запрокинув голову посреди речки на коряге, захлестываемой водой. В клюве она держала небольшую рыбку. Рыбка дергалась, и Аляпка никак не могла проглотить ее. Но вот над водой понеслось ее мелодичное, громкое пение. «Ну вы только поглядите! Такая крошечная, а какая отчаянная! По колено стоит в ледяной воде, да еще и поет!»

Умелица. Птицы свое гнездо вьют, лепят, долбят. А есть и такие птицы, которые себе гнезда шьют. Да-да, именно шьют. И я видел это своими глазами. Вот как это было. Возле нашего крыльца по весне распустилась бузина. Широкие плотные листья ее под ударами теплого ветра журчали подобно струйкам лесного ручейка, напористо мчавшегося среди корней. Дед Харитон, выйдя из сторожки, взглянул из-под ладони на пышно зеленеющий куст и, помедлив, сказал: «Весна в силу вошла. Не как Славка гнездо собирается шить, а? Потомство выводить будет». Я тоже взглянул на высокий раскидистый куст и в его листве, почти у самой земли, заметил маленькую буроватую птичку. На голове продолговатые светло-желтые полоски, шея, брюшко белые. «Шить гнездо?» — спросила с удивлением. Дед Харитон усмехнулся и подтвердил: «Да, шить гнездо. Это она умеет. Да еще и как. Присмотрись-ка к ней повнимательнее». Дед Харитон вскоре вернулся в сторожку, а я, присев на крыльцо, с любопытством стал наблюдать за птичкой. Вот она спорхнула на ветку, с которой листья свисали, почти касаясь друг друга. Повертела головкой по сторонам, посмотрела сначала одним глазом, повернулась, посмотрела вторым. И, кажется, убедившись, то, что нужно, перебралась на черенок листка, застучала по нему острым клювом, словно застрочила по краю листка с точностью швейной машинки. Обработав этот лист, Славка-портниха принялась за следующий. Потом птичка долго, несколько часов кряду, сшивала листья, протягивая длинный, похожий на нитку, стебелек травы от одной дырочки к другой. И мало-помалу получилось гнездо, похожее на зеленый кулек. «Хороша портниха!» — высунувшись в окно, подмигнул мне дед Харитон. «Да что там портниха?» — в тон ему весело ответил я. «Небось, не каждая портниха дом себе сошьет». «Это точно!» — согласился дед Харитон и снова окинул взглядом гнездо. «Что и говорить, умелица!» Неделю напролет Славка озабоченно вертелась в гнезде. Как и полагается хорошей хозяйке, она обставляла его, наводила уют. Выложила стенки белым тополиным пухом и мягкими хохолками репейника, прикрепила их к листьям травинками. Вышел я поутру из сторожки. Свежий ветерок покачивает птичий домик, как зыбку, а из домика доносится нежная, ликующая песенка. И я понял, в шитом домике живется ничуть не хуже, чем в построенном.

У муравейника. Недалеко от опушки леса, среди золотистых сосен, возвышался серый муравейник. В нашем лесу было не так уж много муравейников, поэтому они охранялись лесничеством. И каково же было мое удивление, когда, идя мимо знакомого муравейника, я увидел на нем скачущую птичку, серенькую, невзрачную, чуть крупнее воробья. Чем она занимается? Я присмотрелся. Время от времени птичка запускала в муравейник длинный и клейкий язык. Потревоженные муравьи вцеплялись в него и тут же исчезали во рту птички. «Ах ты, безобразница! Нашла, кем лакомиться в лесу!» Даже вскрикнул я от неожиданности и шагнул к муравейнику. Птица, вспорхнув, скрылась в ветвях старого граба. Приглядевшись, я заметил в замшелом стволе отверстие, темнеющее невысоко над землей. «Вот ты куда спряталась! Ну, я тебе сейчас!» Я закрыл отверстие ладонью, но тут же отдернул руку. Из дупла послышалось змеиное шипение. Я попятился, посматривая по сторонам. Нет ли поблизости подходящей палки на тот случай, если придется отражать атаку? «Ты чего?» — не понял меня дед Харитон. «Гадюка!» — я указал глазами на дупло. «Нет!» Дед Харитон улыбчиво смотрел на меня. «Ты же сам видел, туда влетела птица». «И угодила прямо в гадючую пасть», — уверенно заявил я. Мне стало жаль птицу, которая по моей вине попала в беду. Дед Харитон покачал головой. «Вертишейка это!» «Но я же слышал шипение». «Таким манером она врагов отпугивает», — подмигнул. «И, как видишь, действует». У меня был, наверное, весьма растерянный вид, потому что дед Харитон рассмеялся. «Да, со змеей не каждому хочется иметь дело. Но все-таки это вертишейка». Вновь я недоверчиво приблизился к дуплу, заглянул в него и опять отшатнулся. Там извивалась змея. «Смелее, смелее!» — подбадривал меня дед Харитон. Чувствуя неловкость перед лесником, я пересилил страх и еще раз внимательно заглянул в дупло. Постепенно глаза мои освоились его полумраком, и я увидел птицу. Стало заметно, как на ее головке взъерошиваются перья, покачиваются волнистые полоски на спине, извивается бурый ремешок от головки до надхвостья. И все это было удивительно похоже на выползающую змею. Я достал птицу из дупла. Вертит она головкой то вправо, то влево. Глаза желтенькие, строгие. Небольшой клюв слегка изогнут на конце. Перья теплые, мягкие. Рукавом пиджака вытер я холодный пот со лба. Потом улыбнулся. «Хоть ты меня и напугала, но муравьев обижать я тебе все-таки не позволю». Слегка подбросил вертишейку. Она сразу же затерялась в зелени леса.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Мы продолжаем читать 37 главу, где пророк рассказывает о своем видении поля с сухими костями. Эти сухие кости символизировали израильский народ, который жаловался на свою судьбу и говорил: «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Разочаровавшиеся в своем Господе изгнанники кидались от одной крайности в другую. Пока Иерусалим был цел, и лжепророки продолжали говорить о возвращении пленников домой, эти люди цеплялись за ложную надежду. Теперь Иерусалим разрушен, и израильтяне впали в другую крайность. Психологи называют такое состояние депрессивным психозом. Этим людям очень плохо. Еще недавно они храбрились, но теперь они совершенно пали духом. Они говорят: нет никакой надежды. И вот Бог посылает Иезекиилю видение поля с сухими костями, пытаясь донести до своего народа весть о том, что у них есть надежда, и что дом Израиля еще возродится. Итак, читаем 37 главу, послушайте 12 стих. «Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву». Погодите, погодите, возразят здесь некоторые из вас. Вы же утверждали, что это введение возрождающихся сухих костей не имеет никакого отношения к физическому воскресению. Да, я говорил это и продолжаю говорить. И в доказательство правильности именно такого понимания могу привести вам 21 стих 37 главы. «Скажи им, так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их». Вот какую весть желает донести Бог до своего народа, когда в 12 стихе говорит о выходе из гробов. Израиль рассеялся и оказался погребенным среди народов этого мира, не признающих Господа. Но наступит момент, когда все иудеи вернутся на родину. Здесь мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на три этапа воскресения костей, которые наблюдал Иезекииль. Я уже говорил вам в прошлой беседе, что эти три этапа очень важны. Они представляют собой ключ к пониманию будущего, которое уготовано для народа израильского. И теперь мне хотелось бы добавить, что Божье пророчество о возрождении израильской нации тоже исполняется в три этапа. Я не пытаюсь найти исполнение этого пророчества в каждом стихе Библии, но здесь оно явно присутствует. Следите за моей мыслью. Народ Израиля был погребен, то есть рассеялся по всему миру. Он умер для Бога и для веры. Это первая стадия — сухие, мертвые кости. В 1948 году началось восстановление еврейской государственности, восстановление целостности нации. Но пока еще израильтяне по-прежнему представляют собой мертвое тело. Конечно, у израильского народа сейчас есть свой флаг, есть своя конституция, есть премьер-министр и парламент, у них есть своя армия и полиция, у них есть государство. У них есть все, кроме духовной жизни, поскольку Иерусалим в настоящее время — это город, в котором процветает ислам, и никакой особой духовной жизни и духовного возрождения в нем нет. Я никого не осуждаю, я просто констатирую факт. Народ Израиля пока что мертв. Да, материальные и интеллектуальные признаки возрождения присутствуют, но отсутствует дух. Это вторая стадия. Кости собрались в тела, но они мертвы. Таково сегодняшнее положение Израиля. В последующих стихах с 15 по 28 Иезекииль упоминает два жезла.
Я не стану вдаваться в подробности, скажу только, что упомянутые жезлы символизируют Северное царство Израиль и Южное Иудею, которые снова воссоединятся. Это значит, друзья мои, что 10 колен Израиля, которые сегодня называют потерянными, на самом деле не потеряны. Бог знает, где они, и я уверен, что они вернутся на свою родину. Читаем далее. Послушайте стихи с 22 по 24. «На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими. Я освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их». Итак, Бог снова сделает иудеев единым народом. Пастырь, который здесь упоминается, это Господь Иисус Христос. Он родился в племени Давида. Прочтите первые главы Евангелия от Матфея и от Луки, и вы найдете там две родословные, в которых Давид упоминается как предок Иисуса Христа. Наш Господь происходит из рода Давида, который был великим царем и пастырем народа Божьего. И настанет момент, когда Давид снова будет править Израилем. Да, я полагаю, что Бог воскресит Давида и поставит его править Израилем во время тысячелетнего царства или в период вечного царства.

Откровении рассказывается о новом Иерусалиме, в который будет вознесена Церковь Христова. Этот новый Иерусалим будет не на земле, а на небе, а народ Израиля будет проводить вечность именно на земле, и у них будет Божий храм, святилище, о котором, собственно, и говорит прочитанный только что 28 стих. Нет сомнений, что в 37 главе Иезекииль говорит о народе Израиля, но в определенной мере мы можем применить его слова и к своей жизни. Мир, в котором мы с вами сегодня живем, — это поле мертвых костей или мертвых тел, если вам больше нравится. Людям кажется, что они живы, что они что-то делают, достигают каких-то целей, но на самом деле они мертвы в своих прегрешениях. Они лишены духовной жизни. Вот почему им все время хочется немного выпить, или немножко принять наркотиков, или еще как-нибудь взбодриться, чтобы хоть немного подстегнуть свое мертвое тело. Тогда как Бог совершенно ясно сказал нам в первом послании Иоанна, глава 5, стих 12. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Друзья мои, если вы имеете Сына Божия, вы имеете жизнь. Если вы не имеете Сына в своем сердце, вы мертвы. На земле есть живые люди и люди мертвы. Послушайте также, что написано в 36 главе 3 главы Евангелия от Иоанна. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». Но гнев Божий пребывает на нем. Это значит, что человек, не принявший Сына Божия Иисуса Христа, мертв. Бог говорит, что вы мертвы, если не верите во Христа. Кости сухие, слушайте слово Господне. Он призывает вас принять жизнь. Примите Иисуса Христа как Спасителя. Вот какое значение имеет для нас с вами эта чудесная глава, представляющая собой пророчество о народе Израиля. Следующие главы, 38 и 39, самые знаменитые в книге Иезекииля. В них упоминаются Гог и Магог. Я попытаюсь объяснить эти главы немножко не так, как обычно делают толкователи, поскольку хочу, чтобы вы хорошо уяснили некоторые очень важные истины. К сожалению, обычно эти главы толкуют люди, которые явно не имеют никакого представления о пророчествах Иезекииля. В результате их толкования получаются очень странными и напоминают мне объявление, которое я однажды прочитал в каком-то техническом журнале. «Требуется человек для работы с ядерными изотопами, молекулярными реакциями и трехфазными циклотронными урановыми фотосинтезаторами. Опыт работы не нужен». Примерно так же забавно бывает читать некоторые толкования, опирающиеся только на отдельные главы и стихи из пророка Иезекииля, а не на всю Библию в целиком. Итак, из 37 главы мы узнали, что у Бога есть определенный замысел по поводу будущего Израиля. А в 38 и 39 главах этот замысел рассматривается несколько подробнее. Здесь говорится о последних врагах израильского народа. Послушайте первые два стиха 38 главы. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество». Слово «Гог» означает «правитель», «крыша», «человек, который занимает высокое положение». Я думаю, что так можно назвать диктатора. Ведь человек, который занимает самое высокое положение в обществе, это и есть диктатор. Слово «Магог» означает «голову», а по-еврейски «голова» — «рож». И в отношении этого слова приводились разные истолкования. Например, Дин Стэнли в своей книге «История Восточной Церкви», которая была опубликована около 50 лет тому назад, отмечает, что Гессений, великий еврейский ученый, отождествлял рож с Россией. Надо сказать, что это утверждение в определенной мере подкрепляется географическим положением России.

6 стихе 38 главы Иезекииля перечислены народы, которые будут на стороне израильских врагов в последние времена. Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою. Гомера — это, вероятно, Германия, а дом Фагарма — Турция. А вот сочетание «от пределов севера» указывает на географическое положение народа. В 15 стихе той же главы мы читаем: «Пойдешь от места твоего, от пределов севера». А во 2 стихе 39 главы сказано: «И выведу тебя от краев севера». Когда я объясняю значение этих глав, то всегда показываю карту. Пределы севера — это крайний север. И если вы посмотрите на карту, вы увидите, что наиболее далеко к северу и северо-востоку от Израиля находится Россия. Но такое толкование, конечно же, нельзя считать абсолютно доказанным, поскольку исполнение пророчеств находится всецело в руках Бога, и мы должны внимательно следить за развитием исторических событий, чтобы внести в это повествование полную определенность. Но в любом случае мы не можем сбрасывать со счетов это указание на страну, находящуюся на крайнем севере. Не забывайте, что все стороны света упоминаются в Библии по отношению к Израилю. И север в Библии — это не северные территории по отношению к Калифорнии, и не север для тех мест, в которых живете вы. В Библии север — это то, что находится к северу от Израиля. А запад — это земли к западу от Израиля. Восток — земли к востоку от Израиля. Иначе говоря, Израиль — это географический центр, когда мы изучаем Слово Божье. Читаем далее. Послушайте 3 стих 38 главы. «И скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала». Это странное выражение. В книге пророка Иезекииля Бог неоднократно говорит о суде над разными народами. Он осуждает Вавилон, Египет и другие страны, которые были врагами его народа и его лично. А здесь речь идет о стране, которая выступит против Божьего народа в последние времена. Кроме того, из текста ясно, что эта страна выступит и против Бога, потому что Бог говорит: «Я на тебя». До этого Бог обращался с такими суровыми словами только к народам, которые уже существовали в то время и уже выступали против Бога и против Израиля. Здесь же речь идет о народе, которого во времена Иезекииля еще не существует. Однако Бог уже осуждает этот народ. Друзья мои, нынешнее поколение людей стало свидетелем событий, которые еще не видывало ни одно прошлое поколение. Например, в 20 веке впервые в мировой истории появилось государство, основной философией которого стало безбожие. Вся жизнь и философия советского государства были основаны на предположении, что Бога не существует. Это была атеистическая страна. И во всем мире еще не было такого народа, народа атеистов. Некоторые из вас, наверное, скажут: «А как же язычники древности? Разве они не были атеистами?» Нет, друзья мои, не были. Они были политеистами. Они верили во многих богов. Они отступали от истинного Бога, но не становились атеистами. И нетрудно понять, почему это происходило. С самого начала человеческой истории люди сохраняли знания о Боге. Во времена Ноя не существовало атеистов, и проблемы атеизма вообще не было. Проблема была в том, что люди легко предавались греху и поклонялись многим богам. В те времена они были политеистами, и все великие народы прошлого были политеистическими. Так что Бог в книге Иезекииля осуждает политеистические народы. Он говорит, что все идолы Мемфиса будут уничтожены. И они были уничтожены. Наверное, не было другого народа, настолько глубоко вовлеченного в идолопоклонство, как египтяне. Но они тоже были политеистами.
По части многобожия с египтянами могли посоревноваться разве что вавилоняне. Политеизм был особенностью древнего мира. Но Советский Союз стал первой страной, которая положила атеизм в основу своей философии. Давайте вспомним и вот еще о чем. Не существует Божьей заповеди против атеизма. Две из десяти важнейших ветхозаветных заповедей запрещают политеизм, и сейчас я их вам прочитаю. Это 3 и 4 стихи 20 главы книги «Исход». «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Как видите, это заповеди против политеизма. А заповеди против атеизма в законе Божьем нет. Хотя надо признать, что атеизм начал возникать еще во времена Давида. В 1 стихе 13 псалма мы читаем: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». И в этой ситуации царь Давид не знал, что лучше — смеяться над наивностью такого человека или осуждать его. Это была недопустимая, парадоксальная позиция, которую занимал один маленький человек. А тут целый народ утверждает, что Бога нет. В эпоху Холодной войны политики говорили, что с Россией невозможно вести переговоры. Уинстон Черчилль говорил, что Россия — это секрет внутри загадки, которая покрыта тайной. Художник-карикатурист Руб Гольдберг называл Иосифа Сталина «великим философом наоборот». Под одной из его карикатур было написано: «Верх — это низ, белое — это черное, далекое — это близкое, день — это ночь, большое — это малое, высокое — это низкое, холод — это жара, да — это нет». Друзья мои, вам не кажется безумной такая постановка вопроса? Но такова была, а, возможно, и остается сейчас философия, положенная в основание жизни российского государства. Сталин однажды сказал: «Мы низложили земных царей, мы низложим и небесного Господа». Когда Россия запустила на Луну ракету, и эта ракета, обогнув Луну, стала приближаться к Солнцу, по русскому радио объявили: «Наша ракета пролетела мимо Луны, теперь она приближается к Солнцу, но Бога мы нигде в космосе не обнаружили. Человек могущественнее, чем небеса. Мы освободились от ига Евангелия. Религия — это опиум для народа. Мы пойдем вперед, а Христос — это всего лишь миф». Я поражаюсь, насколько же мелко мыслят такие люди. Неужели они действительно воображали, что Бог сидит по ту сторону Луны? Они посмотрели на другую сторону Луны, не увидели там Бога и посчитали это доказательством того, что Бога вообще не существует. В основе атеистической логики находится философия наоборот. Однако Бог не оставит этого заблуждения без наказания. Не забывайте, что когда-то давно, еще когда России не существовало на свете, Бог сказал: «Вот я на тебя», обращаясь к стране, которая будет открыто выступать против его воли и против его народа. И мы должны прикладывать все силы, чтобы не услышать это обращение в свой собственный адрес. Однако, друзья, время нашей передачи подходит к концу. В следующий раз мы продолжим разговор о главах 38 и 39, где Иезекииль рассказывает о северном народе, который вместе со своими союзниками выступит против Израиля. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.